0: Сейчас я потом отец.
1: Comes back to Kimberly Coke John.
0: Lemon is in route.
1: Got me.